0: Son las 2 de la mañana, 30 minutos.
1: Escuchas Radio CAV, una radio del Colegio Antonio Varas.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,